Давай. И это новая советская Россия протягивает свою руку раздать себя в Германии. И будет во всем мире единая советская республика всех народов.